осыпают горной известью со всех сторон. Крышку гроба заколачивают гвоздями и больше не открывают.

атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.